0: Я пятый человек.
1: Молодой рыб. Вифляй, лачуна.
0: Сайте по ной, ветерфит.
2: Я тебе как бунтурно. Мой мяпунус и коли.
3: Урбан FM.